0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ассалам.

пожаловать на 105.1 FM. Это радио «Спутник». Oh, Father, tell me.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Президенты России и США согласовали очередной визит спецпосланников американского лидера Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушвремя.

0: билеты на прием и отправку самолетов. В числе задержанных самолеты, обеспечивающие сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Анталией, Саратовым и Краснодаром, пишет высота 102. Напомню, накануне в 2020 в Волгоградской области была объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действовал в общей сложности более 9 часов. Кроме того, с 23.11 Росавиация закрыла аэропорт Волгограда на прием и отправку воздушных судов. Ограничения действовали вплоть до сегодняшнего утра. В Волгограде врачи борются за жизнь пилота, который пострадал в крушении легкомоторного самолета. Мужчина перенес операцию и сейчас в реанимации в 25-й больнице Волгограда, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облздрав. 13 июня легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в Чернышковском районе Волгоградской области. Пилот получил серьезные травмы. Для оказания экстренной помощи мужчину оперативно эвакуировали в Волгоград вертолетом санавиации. В ЦПКЮ Волгограда начали монтаж уникального колеса обозрения «Звезда Сталинграда». На площадке установили первый радиальный элемент окружности, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу парка. Всего подрядчик смонтирует 34 таких детали, чтобы сформировать огромное кольцо диаметром 113 метров. Для высотных работ специально переоборудовали гусеничный кран. Открытие аттракциона «Звезда Сталинграда» планируют на текущий теплый сезон. С него будет видна панорама города протяженностью до 100 километров, включая Мамаев-Курган, Волгу и Волго-Ахтубинскую пойму. 68 кабинок с кондиционированием будут вмещать по 6 человек. Трендом у женщин этим летом стала детская прическа с двумя хвостами, сообщается на сайте журнала Vogue. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230%. Журналисты назвали тренд одним из самых заметных бьюти-феноменов в сезоне. При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам голов, а также украшать их лентами и заколками, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 15 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8 927 505 17 32. 8 927 505 17 32.
5: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
6: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможно, эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Достичь мирной сделки США с Ираном помогли президент Путин и лидер Китая Си Цзиньпин, заявил газете «Нью-Йорк Таймс» американский президент Дональд Трамп. Накануне США и Иран заключили мирное соглашение. В аэропорту Волгограда задерживаются 14 авиарейсов на фоне ночной атаки беспилотников на регионы России, пишет «Высота 102». Напомню, в Волгоградской области накануне была объявлена угроза атаки беспилотников в 20:20. С 11 ночи Росавиация закрыла Волгоградский аэропорт. В Волгограде запустили 4-ю котельную за год. Новая современная котельная заменила устаревший объект и надежно обеспечит бесперебойным теплоснабжением жителей многоквартирных домов на улице Качинцев, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Власти Таиланда не дискриминируют туристов по национальному признаку. Об этом заявили в МИДе королевства. Так там прокомментировали рекомендацию российского МИДа. Дипломаты призвали граждан России крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранителей США. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами, и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Достичь мирной сделки США с Ираном помогли президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом заявил газете «Нью-Йорк Таймс» американский президент Дональд Трамп. США и Иран заключили мирное соглашение накануне. Официальная церемония подписания.

0: действовать на потерпевших, в том числе на подростков, и те выполняют различные поручения, полагая, что оказывают помощь российским спецслужбам. В МВД подчеркивают, что подобная схема представляет серьезную угрозу, особенно в случае вовлечения потерпевших в террористическую и диверсионную деятельность. Мошенники активно используют психологическое давление и манипуляции. Необходимо быть бдительными, пишет агентство ТАСС. В Волгограде запустили 4-ю котельную за год, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Новая современная блочно-модульная котельная заменила устаревший объект, который вывели из эксплуатации. Теперь она надежно обеспечит бесперебойным теплоснабжением жителей многоквартирных домов на улице Качинцев. Строительство этой современной котельной стало возможным благодаря федеральному механизму реструктуризации и списания задолженности по бюджетным кредитам, отмечают в обладминистрации. Сотрудники Центра реабилитации диких животных «Дина» в Волгограде выхаживают новорожденного олененка, которого практически изъяли у матери сердобольные грибники. Зоозащитники поясняют, что так делать категорически нельзя. Скорее всего, недалеко от олененка была его мама. Мамы прячут малышей намеренно, уходят пастись, затем возвращаются. Люди должны скорее отойти от такого малыша, чтобы не наследить. Забирать с собой диких животных, даже если они очень маленькие, нельзя. Сейчас сотрудники центра кормят олененка по часам, массируют ему живот и думают о том, что он бы мог спокойно бегать на природе, пишет «Высота 102». Власти Лондона потребовали от гитариста Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить свою розовую дверь. Музыканту и его соседям по району сообщили, что двери их домов покрашены в неуместные цвета и наносят ущерб внешнему облику района Вестминстер. Кто-то сделал фото дверей музыканта, сказал, что такой цвет нельзя использовать. Ронни Вуд сделал запрос в совет. Там предложили покрасить двери в черный, сообщает издание Daily Mail. Ронни Вуду сейчас 79 лет. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
1: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: А ну, спусти микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования. Половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
4: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Спецпосланники американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Визит согласовали во время телефонного разговора президенты Путин и Трамп. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет агентство ТАСС. В России распространены схемы мошенников, превращающие жертв в преступников, предупреждают ФМВД. После хищения денег злоумышленники нередко продолжают воздействовать на потерпевших, в том числе на подростков, и те могут идти на диверсии и теракты. Нужно быть бдительнее, пишет агентство ТАСС. В Волгограде врачи борются за жизнь пилота, который пострадал в крушении легкомоторного самолета 13 июня, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облздрав. Мужчина находится в реанимации 25-й больницы Волгограда. В ЦПКО Волгограда начали монтаж уникального колеса обозрения «Звезда Сталинграда». На площадке установили первый радиальный элемент окружности. Кольцо диаметром 113 метров планируют открыть в этом году, сообщили в пресс-службе парка. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992-го в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную. И его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр, бедным молодоженам выделяя деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно, играть в футбол».
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских беспилотника над более чем десятком регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. К сожалению, есть жертвы. Трое мирных жителей погибли в Туле в результате атаки беспилотников на жилой сектор. Еще три человека, в том числе ребенок, были ранены. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне в Орле при атаке на жилой дом погиб мужчина. Еще 8 человек получили травмы. Жителей пострадавших квартир разместили в городских гостиницах «Орла». В аэропорту Волгограда задерживаются 14 авиарейсов на фоне ночной атаки беспилотников на регионы России и 5-часового запрета Росавиации на прием и отправку самолетов. В числе задержанных самолеты, обеспечивающие сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Анталией, Саратовым и Краснодаром, пишет «Высота-102».

0: спасатели. Сегодня днем по области синоптики обещают от плюс 22 до 27 градусов, местами жару до плюс 32. В самом Волгограде также прогнозируются осадки, грозы. Порывы ветра в городе могут достигать 22 метров в секунду, пишут городские вести. Цена нефти эталонной марки Brent упала почти на 5% на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Фьючерс с поставкой в августе на минимуме стоил $83.04 за баррель. Позднее поднялся в цене до 83.36. Напомню, США и Иран объявили о том, что заключили мирную сделку. Американская сторона объявляет об открытии Ормузского пролива, снятии блокады с иранских портов. Об этом сообщил в своей сети True Social президент Дональд Трамп. Церемония подписания мирного соглашения состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии, напоминает газета.ру. В своем первом матче чемпионата мира фаворит турнира сборная Германии разгромила сборную Кюрасао со счетом 7-1. Сборная самого крошечного государства впервые попала на Мундиаль. Ее тренирует Дик Адвокат, который накануне перед матчем заявил, что его команда обеспечит сложности всем сборным, с которыми будет играть, в том числе Германия. Сборная Швеции разгромила команду Туниса 5-1. Нидерланды и Япония сыграли в ничью 2-2. Во втором туре сборная Швеции сыграет с Нидерландами 20 июня. Тунис сразится с Японией 21 числа, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Реклама.
2: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3-8 метров в секунду и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Флипов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105 через 5 минут гороскопа Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60, 57, 57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки «Зеленое кольцо» до Краснопресненской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы. Время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки. Возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы. Время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20 клиенту. Каждый 20 куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спорт».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотел бы ответить на невероятный вопрос.
0: Так, слушаю вас.
1: Мне кажется, половина современных супругов посоветуются с искусственным интеллектом.
0: А, посоветуются с искусственным интеллектом? Ну, наверное, как правильно начать этот разговор, да? О чем, собственно, говорить, да, как да. его построить и так далее. А как зовут вас?
1: Алексей.
0: Алексей, очень приятно. Алексей, вы бы подобную тему доверили искусственному интеллекту?
1: Я бы нет, честно.
0: Все-таки
1: говоря.
0: Нет. Значит, другой половине относитесь. Ну что ж, Алексей, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, посоветуются с искусственным интеллектом. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Алексей, поздравляю я вас и дарю замечательный подарок. Это целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана». Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Алексей, с Ворошиловского района, отгадал сегодня невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните, закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских беспилотника над более чем десятком регионов страны, сообщили в Минобороны. К сожалению, есть жертвы в Туле. В результате атаки на жилой сектор погибли трое мирных жителей, трое пострадали, в том числе ребенок. О резкой смене погоды предупреждают в Волгоградском МЧС. Сегодня в регион придут дожди с грозами, сильный порывистый ветер. При этом в отдельных районах сохранится жаркая погода до плюс 32 градусов. Порывы ветра во время гроз могут достигать 17-22 метров в секунду, пишут городские вести. В Волгоградской области устанавливают подробности ночной стрельбы в селе Червленое Светлоярского района. Между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них получил ранение. Он доставлен в больницу скорой медпомощи номер 15 в Волгоград, пишет «Высота 102». Не сокращать траты на комфорт, призвала россиян финансист Ольга Матвеева, пишет газета.ру. Любые траты на удобство часто воспринимаются как необязательные, однако комфорт напрямую влияет на повседневное самочувствие и отношение человека к собственному бюджету, отмечает специалист. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-4-1, 16+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в этом году. Следует из производственного календаря, пишет Москва-24. Первая короткая неделя ожидается со 2 по 3 ноября, затем с 5 по 6. День народного единства нынче выпадает на среду, 4 ноября. Вторая короткая рабочая неделя будет с 28 декабря по 30 декабря. Далее с четверга 31 начнутся продолжительные новогодние каникулы. Между тем, это лето станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года, отмечает «Вечерняя Москва». При стандартной 5-дневке трудовых дней будет 65, выходных 27. Самолет «Москва-Волгоград» ушел на запасной аэродром этой ночью. Приземлился в Саратове из заведенного в Волгограде плана «Ковер», пишет «Комсомольская правда». Капитан воздушного судна объявил, что лайнер будет дозаправлен и останется в международном аэропорту «Гагарин» до тех пор, пока не снимут ограничения в волгоградском аэропорту. Сама посадка прошла штатно, однако изначально рейс задержали на 2 часа. Причиной экстренного изменения маршрута стала беспилотная опасность, а закрытие неба над Волгоградом в пресс-службе Росавиации сообщили накануне в 23:14. В Волгоградском аэропорту задержались более 10 рейсов. Некоторые отменены. В Волгограде врачи борются за жизнь пилота, который пострадал в крушении легкомоторного самолета. Мужчина перенес операцию и сейчас в реанимации в 25-й больнице Волгограда, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облздрав. 13 июня легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в Чернышковском районе Волгоградской области. Пилот получил серьезные травмы. Для оказания экстренной помощи мужчину оперативно эвакуировали в Волгоград вертолетом санавиации. Не снижать расходы на комфорт призвала россиян финансовый консультант.

0: мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP. Обновленная таблица представлена на сайте организации. Ранее россиянин дошел до полуфинала на турнире в Нидерландах. Именно поэтому в его активе теперь 3810 очков. На счету серба 3760. Первое место в рейтинге ATP занимает итальянский теннисист Яник Синнер. У него 13,5 тысяч очков. На второй позиции испанец Карлос Алькарас. Замыкает тройку немец Александр Зверев. Из российских теннисистов в топ-100 входят также Андрей Рублев на 13 месте и Карен Хачанов на 18-м, пишет газета.ру. Официальный доллар 71,91, евро 82,97.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Синара Девелопмент.
1: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тосихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Мибы сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda Civic, Civic и Accord.
4: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Спецпосланники американского президента Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Визит согласовали в телефонном разговоре президента двух стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Еще две короткие рабочие недели ожидаются в этом году. Первая короткая неделя будет со 2 по 3 ноября, а затем с 5 ноября по 6. День народного единства выпадает на среду, 4 ноября. Вторая короткая рабочая неделя будет с 28 по 30 декабря. В Волгограде запустили четвертую котельную за год. Новая современная котельная заменила устаревший объект и надежно обеспечит бесперебойным теплоснабжением жителей многоквартирных домов на улице Качинцев, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. В ЦПКИО Волгограда начали монтаж уникального колеса обозрения «Звезда Сталинграда». На площадке установили первый радиальный элемент окружности. Кольцо диаметром 113 метров планируют открыть в этом году, сообщили в пресс-службе парка. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992-го в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль-Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную, и его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр. Бедным молодоженам выделяет деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Работаем

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
0: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на точка.дом.рф.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-4-1, 16+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Самаре приостановлены работы по ликвидации последствий хлопка бытового газа и последующего пожара в многоквартирном доме из-за угрозы обрушения здания, сообщили сегодня в МЧС Самарской области. Работы возобновили сегодня в 8 утра, но теперь прекратили. Накануне произошел хлопок на первом этаже пятиэтажки. Возник пожар. Пламя быстро распространилось на верхние этажи. В результате инцидента двух человек спасти не удалось. Повреждения в результате пожара получили 24 квартиры. Для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в местной школе. СКР возбудил уголовное дело, пишет газета.ру. В Москве ликвидирован подпольный узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в столице и исполняла функции технического администратора, обеспечивая работу терминала пропуска трафика, через который аферисты звонили россиянам. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование. Уголовное дело завели по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантка заключена под стражу», пишет «Москва-24». В Карелии окончательно прекращено дело о гибели туристов из Волгограда в акватории Белого моря прошлым летом. Следователи провели несколько процессуальных проверок. К делу подключался глава СКР Александр Бастрыкин, но состава преступления не нашли. Материалы дела составили 3 тома. Трагедия случилась в июле прошлого года. Группа туристов вышла в поход по Белому морю. Погода ухудшилась. 4 человека на парных байдарках добрались до разных островов. Спасатели МЧС эвакуировали 2 туристов. Еще 2 вывезли вертолет Ми-8. 3 человека пропали без вести. Их позже нашли погибшими, напоминает «Высота-102». В Волгоградской области разбираются в конфликте со стрельбой. В селе Червленое Светлоярского района поссорились 2 мужчин. Один получил ранение, с которым доставлен в Волгоград в больницу скорой помощи номер 15, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на полицию региона. По предварительным данным, конфликт случился ночью 14 июня. Один из оппонентов стрелял из травматического оружия. Правоохранители проводят проверку по данному факту. Бобры спасли лондонское метро. Своими плотинами животные сумели победить наводнение в подземке, сообщает Independent. Северная часть города много лет сталкивалась с проблемами затопления. В 23-м году бобров вернули в парк Paradise Fields. Те стали активно строить плотины, превратили территорию

0: с 27. Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Португал The Man». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Линда.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, далее на «Спутнике» One Republic, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских беспилотника над более чем десятком регионов страны, сообщили в Минобороны. К сожалению, есть жертвы. В Туле в результате атаки на жилой сектор погибли трое мирных жителей. Трое пострадали, в том числе ребенок. О резкой смене погоды предупреждают в Волгоградском МЧС. Сегодня в регион придут дожди с грозами, сильный порывистый ветер. При этом в отдельных районах сохранится жаркая погода до плюс 32 градусов. Порывы ветра во время гроз могут достигать 17-22 метров в секунду, пишут городские вести. В Волгоградской области устанавливают подробности ночной стрельбы в селе Червленое Светлоярского района. Между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них получил ранение. Он доставлен в больницу скорой медпомощи номер 15 в Волгоград, пишет «Высота 102». Не сокращать траты на комфорт, призвала россиян финансист Ольга Матвеева, пишет газета.ру. Любые траты на удобство часто воспринимаются как необязательные, однако комфорт напрямую влияет на повседневное самочувствие и отношение человека к собственному бюджету, отмечает специалист. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Пинк» еще раз рамазуйте Тина Тернер, Коза де ла Вита и в самом начале «Юритмикс».
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Пинк». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» R.E.M. и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Здание Киево-Печорской лавры повреждено американской ракетой «Патриот», сообщили в Минобороны России. Там отметили, что одной из причин некорректной работы американского зенитно-ракетного комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, пишет РБК. Также в российской Минобороны уточнили, что поражен цех по производству и настройке дронов большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко в Киеве. В Минобороны подчеркивают, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что загорелась крыша Успенского собора в Киево-Печорской лавре. Люди не пострадали, иконы были эвакуированы. Пенсионеру, который стрелял в двух мужчин из-за места на рыбалке в Волгоградской области, грозит до 15 лет заключения. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен в СИЗО до 10 августа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Инцидент случился 10 июня на берегу Волго-Донского канала в окрестностях поселка Пархоменко Калачевского района. 63-летний местный житель потребовал от двух мужчин 35 и 36 лет покинуть место, где он постоянно рыбачит. Они отказались. Тогда пенсионер вернулся домой, взял двухствольное ружье, затем открыл огонь по оппонентам. Мужчины получили серьезное ранение головы и грудной клетки. Они госпитализированы, пишет «Высота 102». О резкой смене погоды предупредили в Волгоградском МЧС. Сегодня в регион придут дожди с грозами, сильный порывистый ветер. Порывы ветра во время гроз могут достигать 17-22 метров в секунду. Сегодня днем по области синоптики обещают от плюс 22 до 27 градусов, местами жару до плюс 32. В самом Волгограде также прогнозируются осадки, грозы. Порывы ветра в городе могут достигать 22 метров в секунду, пишут городские вести. Антивирусы в будущем могут исчезнуть, допустил основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский. Антивирусы могут стать невостребованными, если удастся создать квантовые системы или операционные с математически доказанной неуязвимостью. По словам Касперского, специалисты компании много лет исследовали возможность создания кибериммунных систем, устойчивых к атакам. И такие решения уже применяются. Но сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой – вредоносным программным обеспечением, которое использует искусственный интеллект и способен изменять собственный код в режиме реального времени, отмечает специалист, пишет «Газета.ру». Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, работающий комментатором на Мундиале 2026, раскритиковал введение обязательных пауз для восполнения водного баланса футболистами. Отныне по регламенту турнира в каждом матче два таких перерыва на 25-й и 70-й минутах. По мнению Клоппа, эти остановки делят игру на 4 отрезка и искажают саму суть футбола. Специалист отмечает, что изначально инициатива была заботой о здоровье футболистов в жару, но реально FIFA использует ее как предлог для увеличения доходов от спонсоров. Телевещатели используют эти минуты для трансляции рекламных роликов. Это вызывает критику со стороны болельщиков, пишет издание «Спорт ЕС». Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Это Кид Ларой и Джастин Бибер. Stay. Бывает так, что после трех выходных настроиться на работу сложно, но у нас есть особенная музыка, которая помогает нам настроиться еще и не после таких выходных. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня уже 15 июня. У нас впереди много прекрасной музыки. Скоро послушаем Александра Яковлева и очень задумчивую песню «Знаешь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: только что Александр Яковлев с песней «Знаешь», а впереди у нас Оливия Дин и замечательный хит «So Easy» или «Так легко». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Сегодня поговорим про кукушек и узнаем, в чем их польза.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: прекрасная музыка, которая помогает проводить даже понедельники очень даже хорошо. Впереди в Анатеке певица Энели «Back to me». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Здание Киево-Печорской лавры повреждено американской ракетой «Патриот», сообщили в Минобороны России. Там отметили, что одной из причин некорректной работы американского ракетного комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, пишет РБК. Пенсионеру, который стрелял в двух мужчин из-за места на рыбалке в Калачевском районе, грозит до 15 лет заключения. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен в СИЗО до 10 августа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Двое мужчин получили серьезные ранения головы и грудной клетки, они госпитализированы. О резкой смене погоды предупреждает Волгоградская МЧС. Сегодня в регионы идут дожди с грозами, сильный порывистый ветер, местами до 22 метров в секунду, предупреждают спасатели. Теннисист Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал 7-й ракеткой мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP. Также из российских теннисистов в топ-100 входит Андрей Рублев на 13-м месте и Карен Хачанов на 18-м, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а впереди настройка хитов, как говорится, музыкальная палитра и песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Лаура Паузини, Роберт Майлз, и уже скоро послушаем Queen «I Want to Break Free».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Лаура Паузини «It's not goodbye». Уже скоро послушаем пятерку лучших песен о любви. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия к Элизе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эту пятницу, 19 июня, примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщает сегодня регулятор, пишет РБК. Это будет первое публичное появление Набиуллиной после больничного, отмечает агентство. Ранее она из-за болезни не участвовала в Питерском экономическом форуме. 9 июня пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Газета «Известия» пишет, что почти все опрошенные эксперты, 14 из 15, ожидают, что Центробанк в эту пятницу снизит ключевую ставку с 14,5% годовых до 14%. Запад и Украина попытались открыть второй фронт против России в Приднестровье в минувшем апреле. Об этом рассказал агентство ТАСС экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Пока этого удалось избежать, отметил он. И напомнил о том, что приднестровский вопрос стал более жестко с учетом конфликта на Украине. Он также напомнил о том, что ранее о подобных призывах Запада открыто заявляла и Грузия. В МИДе России ранее отмечали, что Москва никогда не отказывалась от вывода своих миротворцев из Приднестровья. Вывод возможен только при значительных сдвигах в урегулировании приднестровского конфликта. Пока это далекая перспектива, отмечают дипломаты. Волгоградская МЧС объявила экстренное предупреждение о пожароопасности в регионе сегодня и завтра. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс чрезвычайная пожароопасность. Угроза сохранится до конца суток вторника 16 июня. Высокая пожароопасность 4-го класса охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112, пишет высота 102. Посевная кампания в Волгоградской области выполнена на 95%. Об этом заявил сегодня на заседании губернатор Бочаров. Профильному замгубернатора поручено одержать завершение посевных работ на личном контроле. Глава региона отметил, что в мае из-за переувлажнения почвы в 5 муниципальных образованиях области аграриям пришлось скорректировать структуру ярового сева в пользу технических культур, пишут городские вести. На поддержку агропромышленного комплекса региона уже направлен 1 100 000 000 рублей. Это чуть больше 50% годового плана. Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о своей жизни после попадания в черные списки Голливуда из-за обвинений в домогательствах. «За эти 9 лет люди отправили мне тысячи писем поддержки. Многие останавливали на улице, в отелях, в торговых центрах. Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта», цитирует актера Лента.ру. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Напомню, в 2017 году Кевин Спейси столкнулся с обвинениями в домогательствах, был уволен из сериала «Карточный домик», остался без новых ролей. Суды в Нью-Йорке и Лондоне оправдали актеров в 2022 и 2024 годах. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Даже если вы не готовы к романтическому настроению,

0: Сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, Dancing in the Flames, и чуть раньше у нас Lionel Richie, Hello. К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно, и делаем мы это регулярно каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника, у нас впереди Тита и Тарантула, и будем вспоминать фильм «От заката до рассвета» Квентина Тарантино.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Хорошего вам понедельника в компании с отличной музыкой. Сегодня 15 июня, и уже две недели календарного лета оставляем позади. Впереди «Клангс Карусель» — это австрийский музыкальный дуэт, который исполняет музыку в жанре электроника. Послушаем их песню под названием «Райд». Но сначала новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. МЧС объявило экстренное предупреждение о пожароопасности в Волгоградской области сегодня и завтра. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс, чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский, пишут городские вести. Посевная кампания в Волгоградской области выполнена на 95%. Об этом заявил сегодня на заседании губернатор Бочаров. Он также отметил, что в мае из-за переувлажнения почвы в 5 муниципальных образованиях области аграриям пришлось корректировать структуру ярового сева в пользу технических культур, пишут городские вести. Цена нефти эталонной марки Brent упала почти на 5% на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Напомним, американская сторона объявляет об открытии Ормузского пролива и снятии блокады с иранских портов, пишет газета.ру. Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в этом году, следует из производственного календаря. Первая короткая неделя будет в ноябре, со 2 по 3, потом с 5 по 6. Вторая короткая рабочая неделя ожидается с 28 декабря по 30. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Ка-чинг.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Westlife. Еще послушаем дуэт Roxette, а откроет золотую коллекцию Samantha Fox «Touch Me».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
6: 543-0.
7: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
8: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
9: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Один из ярких музыкальных бойс-бендов – это Westlife в золотой коллекции часа. У нас впереди Bon Jovi, It's My Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Kenny G и мелодия «Силуэт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч. Приглашаем на выставку модный товар. Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
2: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Это связано с ремонтом на инфраструктуре, пишут РИА Новости. В компании отметили, что скорректируют график движения поездов и возобновят продажу билетов в самое ближайшее время, пишет «Вечерняя Москва». Ранее некоторые СМИ, а также телеграм-каналы сообщали об отсутствии у РЖД билетов с юга с продажей на некоторые дни в сентябре. В России распространились схемы мошенников, превращающие жертв в преступников, предупреждают в МВД. После хищения денег со счетов злоумышленники нередко продолжают воздействовать на потерпевших, в том числе на подростков, и те выполняют различные поручения, полагая, что оказывают помощь российским спецслужбам. В МВД подчеркивают, что подобная схема представляет серьезную угрозу, особенно в случае вовлечения потерпевших в террористическую и диверсионную деятельность. Мошенники активно используют психологические давление и манипуляции. Необходимо быть бдительными, пишет агентство ТАСС. Между тем, волгоградские полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по всей России. 21-летний житель Ижевска успел обокрасть 6 пожилых людей в разных городах, включая Волгоград, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД России. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Так, 87-летняя жительница Волгограда в начале июня позвонили неизвестные, представились сотрудниками госуслуг, налоговой, силовых структур, заявили, что она якобы перевела деньги в недружественную страну, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Юноша действовал по наводке кураторов, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Жители Волгоградской области в мае пожаловались на телефон горячей линии Роспотребнадзора региона 93 раза. Чаще всего обращения касались обеспечения санэпидемблагополучия и сферы нарушения прав потребителей. 12 обращений не относились к компетенции надзорного органа. Специалисты Роспотребнадзора перенаправляли их в соответствующие органы. Напомню, обратиться в Волгоградский Роспотребнадзор можно по номеру 24-36-30, пишет «Высота 102». Номер телефона 24-36-30. Съемки фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум» с участием гонконгского актера Джеки Чана стартовали на западе Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мангистауской области. С 7 по 12 июня съемочная группа из 35 человек записала первые кадры кинопроекта на фоне природных ландшафтов Мангистау. Съемки планируют завершить в этом году. В прокат лента выйдет в 27 феврале, пишет «Вечерняя Москва». Приключенческая франшиза «Доспехи Бога» рассказывает об охотнике за сокровищами. Фильмы серии сочетают зрелищные трюки и юмор. Джеки Чану сейчас 72 года. Официальный доллар 71,91. Евро 82 рубля 97 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Разные эмоции в песне «Some Really Hurt Us». С вами Андрей Королев. Сегодня понедельник, 15 июня. Надеюсь, лето дарит нам только положительные эмоции. И да, практически все лето у нас еще впереди. Совсем скоро послушаем группу «Сплин», о том, что бывают истории со счастливым концом, и песня «Мое сердце».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: В этом году у нас много прекрасных песен. Новинки 26 года продолжают нас удивлять и радовать. Только что Леони и Скотт Колум с песней «Stay». К песням новинкам мы еще обязательно вернемся. Не забываем и про золотые хиты. Впереди Ванесса Паради, Джолиет Текси.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Надеюсь, рабочий понедельник у вас проходит более чем успешно. Где-то далеко позади оставляем 3 продолжительных выходных. Кстати, ближайшие продолжительные выходные у нас будут только осенью. Но я думаю, что летними деньками находится время, чтобы просто отдохнуть и восстановить силы, даже не дожидаясь выходных. Впереди Зайн Малик и певица Сия с песней «Duck Till Dawn». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте! В эту пятницу состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Большинство экспертов, опрошенных газетой «Известия», считают, что ставка будет снижена с 14,5% до 14% годовых. Жители Волгоградской области в мае пожаловались на телефон горячей линии Роспотребнадзора 93 раза. Чаще всего обращения касались обеспечения санэпидемблагополучия населения и сферы нарушения прав потребителей, пишет «Высота 102». Волгоградские полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по всей России. 21-летний житель Ижевска успел обокрасть 6 пожилых людей в разных городах, включая Волгоград. В Волгограде пострадала 87-летняя пенсионерка, пишет «Комсомольская правда». Книги Джоан Роулинг будут маркировать в России из-за вступившего весной в силу закона о пропаганде наркотиков, сообщили в Российском книжном союзе. Идет речь о детективном цикле английской писательницы «Кормаран Страйк». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» с вами, и каждое буднее утро на «Спутнике» мы разгадываем невероятный вопрос с 9 до 10. Играйте и выигрывайте приз – килограмм плова. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич – современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Ищите место для вкусного обеда? Выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходи на обед. А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди, как всегда, тройка замечательных хитов, которые мы слушаем в последнюю четверть часа. В этом выпуске Дани и Тереза, Мистер Биг и уже скоро Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: много танцевальных ритмов. Это Дани и Тереза «If Only You» в золотой коллекции часа. Впереди Гаррет Гейтс «Unchained Melody». А еще у нас по плану инструментальная музыка. Это Ян Хаммер и мелодия «Крокетс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В эту пятницу, 19 июня, состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные газетой «Известия», в основном считают, что она будет снижена с 14,5% до 14% годовых. Между тем, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщил сегодня регулятор. Это будет первое публичное появление Набиуллиной после больничного, отмечает РБК. Цена нефти эталонной марки Brent упала почти на 5% на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Фьючерс с поставкой в августе на минимуме стоил $83.04 за баррель. Позднее поднялся в цене до 83.36. Напомню, США и Иран объявили о том, что заключили мирную сделку. Американская сторона объявляет об открытии Ормузского пролива, снятии блокады с иранских портов. Об этом сообщил в своей сети True Social президент Дональд Трамп. Церемония подписания мирного соглашения состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии, напоминает газета.ру. Волгоградская МЧС объявила экстренное предупреждение о пожароопасности в регионе сегодня и завтра. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Угроза сохранится до конца суток вторника, 16 июня. Высокая пожароопасность 4-го класса охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112, пишет высота 102. Пенсионеру, который стрелял в двух мужчин из-за места на рыбалке в Волгоградской области, грозит до 15 лет заключения. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен в СИЗО до 10 августа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Инцидент случился 10 июня на берегу Волго-Донского канала в окрестностях поселка Пархоменко Калачевского района. 63-летний местный житель потребовал от двух мужчин 35 и 36 лет покинуть место, где он постоянно рыбачит. Они отказались. Тогда пенсионер вернулся домой, взял двухствольное ружье, затем открыл огонь по оппонентам. Мужчины получили серьезное ранение головы и грудной клетки. Они госпитализированы, пишет высота 102. Книги Джоан Роулинг будут маркировать в России из-за вступившего весной в силу закона о пропаганде наркотиков, пишет РИА Новости, ссылаясь на Российский книжный союз. Идет речь о детективном цикле английской писательницы Кармаран Страйк. Эти книги Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Из 8 книг 4 произведения «Зов кукушки», «На службе зла», «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» подлежат маркировке, пишет Москва-24. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43 00 20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Качество квартиры ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: только что Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника, сегодня 15 июня. Надеюсь, настроение у вас и летнее, и в то же время рабочее. Совсем скоро послушаем Анжелику Варум и песню про то, без чего не обходится лето. По крайней мере, периодически мы даже этого ждем. Песня «Художник» и песня, конечно же, про дождь.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру.

0: квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Только что Том Уокер, Leave a Light On, музыка, которую мы любим. Сегодня понедельник, 15 июня, сегодня отмечается Всемирный день ветра. Без ветра не могут обойтись те, кто занимаются, например, парусным спортом, здесь вопросов нет. Когда ветер слабый, мы его не замечаем, когда ветер сильный, он может даже напугать. А еще ветер можно перерабатывать в электроэнергию. Собственно, по этому поводу и существует сегодняшний Всемирный день ветра. Впереди Тако, Путин and the Ritz, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52 62

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, и для понедельника это очень и очень важно. У нас впереди одна из музыкальных новинок. Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Know It All». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Это связано с ремонтом на инфраструктуре. В компании отмечают, что скорректируют график движения поездов и возобновят продажу билетов, пишет РИА Новости. МЧС объявила экстренное предупреждение о пожароопасности в Волгоградской области сегодня и завтра. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс, чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский, пишут городские вести. Посевная кампания в Волгоградской области выполнена на 95%. Об этом заявил сегодня на заседании губернатор Бочаров. Он также отметил, что в мае из-за переувлажнения почвы в 5 муниципальных образованиях области аграриям пришлось скорректировать структуру ярового сева в пользу технических культур, пишут городские вести. Съемки фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум» с участием Джеки Чана стартовали на западе Казахстана. Лента выйдет в феврале 27-го. Серия «Доспехи Бога» рассказывает об охотнике за сокровищами. Фильмы сочетают зрелищные трюки и юмор. Джеки Чану сейчас 72 года. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: trumpet. Mambo number 5.
1: Мы с вами подходим к песням золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов. В этом выпуске у нас Риана, Love the Way You Lie. Послушаем фортепианную версию этой песни. Чуть раньше Army of Lovers, а откроют золотую коллекцию Bad Boys Blue Pretty Young Girl.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Есть песни, которые идеально подходят к сегодняшнему дню. Это одна из них, только что Риана, Love the Way You Lie в золотой коллекции этого часа. Уже скоро послушаем Scorpions, Lonely Nights. А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз послушаем «Неприкрытые чувства». Так называется мелодия Паскаля Летублона.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Вы ранее раскрыли подробности сделки с США. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки. США снимет нефтяные санкции с Тегерана и не будет вводить новые. Вашингтон также обязуется не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов, сообщает агентство РИА Новости. В свою очередь, Иран обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров. Иран и США подпишут меморандум 19 июня. Серьезное ДТП произошло на перекрестке Еременко-Библиотечная. Водитель «Шкоды» в момент поворота со второй продольной не уступил дорогу водителю «КамАЗа», и многотонный грузовик врезался в правый бок легковушки. Как уточнили в облкомздраве, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в 25-ю больницу скорой помощи. В Волгограде на фоне массовых жалоб горожан отложили запуск новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Платные парковки должны были появиться с 16 июня на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова и других. Однако пока окончательное решение по дате еще не принято, сообщили в пресс-службе мэрии. Вопрос будет дополнительно рассматриваться после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, сообщили в мэрии, на которую ссылается высота 102. Грозы возвращаются в Волгоград. Синоптики дали предварительный прогноз на неделю. Волгоградцев предупреждают об осадках с грозами, снижение температуры. Днем на этой неделе воздух не прогреется выше плюс 30. Все дни в городе будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от плюс 25 до 29 градусов. Осадки синоптики прогнозируют 17, 19, 20 и 21 июня. 21-го фонд Фобос обещает сильный дождь с грозой. Больше половины российских мужчин, 53%, покупают подарок после ссоры с женой или подругой, даже не понимая, в чем они виноваты. Чаще всего пары ругаются из-за бытовых проблем. На них приходится 62% всех конфликтов. На втором месте деньги, 49%. Пары также часто ссорятся во время разговора по телефону. Мирятся обычно цветами, сладостями и украшениями, пишет газета.ру. Доллар 71,91, евро 82,97.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Эд Ширан, Bad Habits, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника, сегодня 15 июня. И до конца рабочего дня у кого-то счет идет на минуты, у кого-то на часы, но в любом случае мы слушаем отличную музыку и тем самым коротаем рабочие будни. Впереди «Танцы минус» и песня «Половинка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Не забываем про музыкальные новинки. Только что Алекс Уоррен, который уже 5 лет занимается сольным творчеством, и получается у него очень неплохо. Его свежий хит 26 года «Fever Dream». А также мы не забываем и про золотые хиты. Впереди Рикки Повери, «Коза Сэй».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Приглашаем на выставку модный товар, летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В Экспоцентре 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Хороший день в компании прекрасной музыки. У нас впереди ШУС и песня, которая хорошо слушается и днем, и ночью. Называется она «Love Tonight». А прямо сейчас у нас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России на этой неделе объявит новое решение о ключевой ставке. Заседание Совета директоров состоится 19 июня. Большинство экспертов ждет снижения ставки, скорее всего, на 0,5% до 14% годовых. Пилота самолета, разбившегося в хуторе Алешкин Чернышковского района, переводят из реанимации в обычную палату. Мужчина пострадал при жесткой посадке 13 июня. Его экстренно прооперировали, и состояние пациента сейчас стабилизируется. Волгоградские полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по всей России. 21-летний житель Ижевска успел обокрасть 6 пожилых людей в разных городах, включая Волгоград. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». «Холоп-3» возглавил кинопрокат России за минувшие выходные. По данным «Кинобизнес.ком», собрал почти 263 миллиона рублей. Байопик «Майкл» оказался на втором месте, 250 миллионов, замыкает тройку «За кулисьи реальности» 143 миллиона рублей. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: С вами каждое буднее утро здесь, на «Спутнике» с 9 до 10 мы разгадываем невероятный вопрос. Играйте и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич, современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана». А сейчас ненадолго заглянем в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди хиты золотой коллекции. В этом выпуске у нас Григориан и Сара Брайтман. Еще послушаем песню из мюзикла «Ромео и Джульетта», а откроют золотую коллекцию «Алфавиль» «Big in Japan».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград», 60 57 57.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: коллекции «Григориан» и «Сара Брайтман» «Moment of Peace». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Жан-Мишель Жар и мелодия «Oxygen».
1: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Евросоюзе могут задерживать россиян под любыми предлогами. Об этом предупредили в МИД России. Среди этих предлогов – поддержка специальной военной операции, посещение Крыма, нарушение санкционного режима и прочее. Наши дипломаты советуют туристам тщательно обдумывать необходимость и целесообразность посещения стран Евросоюза даже транзитом, потому что россиян могут просто схватить и выдать в третью страну, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Памятник Александру Невскому с главной площади Волгограда увезут в Подмосковье на чистку. Автор скульптуры Сергей Щербаков планирует смыть с нее грязь, накопившуюся за 20 лет с момента установки, а затем заново затонировать фигуру полководца. Для транспортировки тяжелой 7-метровой скульптуры сварят специальный каркас, потом рабочие снимут фигуру с постамента и отправят в подмосковный Жуковский. По словам автора скульптуры, изначально монумент установили некорректно, получилось, что небесный покровитель Волгограда не стоит, а будто бы шагает вперед. Теперь скульптор хотел бы исправить эту ошибку. Композиция должна быть обращена к площади павших борцов и должен быть обзор как минимум с 3 точек, пишет «Высота 102». Жители Волгоградской области в мае пожаловались на телефон горячей линии Роспотребнадзора 93 раза. Чаще всего обращения граждан касались обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушений прав потребителей. 12 обращений не относились к компетенции надзорного органа. Их специалисты перенаправляли в соответствующие ведомства. Напомню, обратиться в Волгоградский Роспотребнадзор можно по номеру 24 36 30. Волгоградский «Ротор» начал подготовку к новому сезону. Как сообщают новости Волгограда, с 15 июня команда вышла из отпуска. После углубленного медосмотра наши футболисты отправятся на первый тренировочный сбор в Саранск. Первый спарринг состоится 21 июня против «Пари-НН». Второй матч запланирован на 28 июня с «Уфой». После этого волгоградцы переедут в Новогорск. Там 4 июля команда сыграет с московским «Торпедо». Этот матч станет последним проверкой перед стартом сезона. В Волгоград команда вернется незадолго до начала чемпионата. Новый сезон стартует 11 июля. Антивирусы в будущем могут исчезнуть, не исключает основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский. Антивирусы могут стать невостребованными, если удастся создать операционные системы с математически доказанной неуязвимостью. По словам Касперского, специалисты компании много лет исследовали возможность создания таких кибериммунных систем, устойчивых к атакам, и такие решения уже применяются. Но сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой – вредоносным программным обеспечением, использующим искусственный интеллект и способным изменять собственный код в режиме реального времени, пишет газета.ру. Доллар 71.91, евро 82.97.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Во вторник в нашем городе переменно облачно, к вечеру кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 26.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: стройки ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Начала играть на фортепиано в 4 года, а первую свою песню написала в 13 лет. Талант видно сразу. Это Леди Гага, Алехандро, с нами «Золотые хиты» и «То, что в моде». Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, удачного легкого завершения рабочего понедельника. Розалин Снэп впереди, чуть раньше группа «Браво».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает.

0: осознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Агат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают «Агат РФ Пробег». Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: «Агат. Продавай выгодно».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио СМИ.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: песня.
1: Музыка, которую мы любим, и в компании которой сегодняшний вечер будет замечательным, чем бы мы ни были заняты на очереди. Джо Дассен, Acid in Existepa. Друзья, каждое утро по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Спутник» и получайте приз «Килограмм плова». Спонсор ИП «Попов» Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Половина шестого на часах. Удачного и легкого всем завершения рабочего понедельника. Там, где музыка прежде всего, скоро. Милен Фармер и «Ночные снайперы. Асфальт». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
2: Здравствуйте. Здание Киево-Печерской лавры повреждено американской ракетой «Патриот», сообщили в Минобороны России. Одной из причин некорректной работы американского ЗРК могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшим сроком годности, сообщили в оборонном ведомстве. В Волгограде на фоне массовых жалоб отложили открытие новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Они должны были заработать 16 июня, но эту дату пока отменили для дополнительного изучения обращений, поступающих в мэрию от граждан, живущих в зоне введения платных парковок, пояснили в городской администрации, пишет «Высота 102». В Волжском полиция провела масштабный рейд «Нелегал». В ходе рейда составили 16 протоколов за различные нарушения миграционного законодательства. 8 иностранцев будут выдворены из страны, пишет «Комсомольская правда». Еще две короткие рабочие недели ждут россиян в этом году. Это следует из производственного календаря. Первая короткая неделя будет со 2 по 3, а потом с 5 по 6 ноября. День народного единства, 4 ноября, нынче выпадает на среду. И вторая короткая рабочая неделя ожидается с 28 по 30 декабря. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. И днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: В нашей компании хорошо всегда, и в последней четверти часа мы вновь ожидаем появления хитов золотой коллекции. На этот раз Амин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс, Wet, Wet, Wet, Love is All Around, и в самом начале Джон Бон Джови, Living on a Prayer.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
7: 543-00. Потолкуйте с нами.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Ван Бюрен, Кристиан Бёрнс. Путешествуем во времени в компании хитов золотой коллекции. Это 2010 год. А Queen, Show Must Go On. Впереди еще смысловые галлюцинации. И в финале часа послушаем музыку, понятную без слов. Это Линдси Стирлинг, Crystallize.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Салон штор Тюльпан изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор Тюльпан в ТЦ «Аура».
4: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов, опрошенных телеканалом 360, ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль и дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения эксперты не ждут. Серьезное ДТП произошло на перекрестке Еременко-Библиотечная. Водитель «Шкоды» в момент поворота со второй продольной не уступил дорогу водителю «КамАЗа», и многотонный грузовик врезался в правый бок легковушки. Как уточнили в облкомздраве, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в 25-ю больницу скорой помощи. В Волгограде на фоне массовых жалоб горожан отложили запуск новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Платные парковки должны были появиться с 16 июня на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова и других. Однако пока окончательное решение по дате еще не принято, сообщили в пресс-службе мэрии. Вопрос будет дополнительно рассматриваться после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, сообщили в мэрии, на которую ссылается высота 102. Грозы возвращаются в Волгоград. Синоптики дали предварительный прогноз на неделю. Волгоградцев предупреждают об осадках с грозами, снижение температуры. Днем на этой неделе воздух не прогреется выше плюс 30. Все дни в городе будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от плюс 25 до 29 градусов. Осадки синоптики прогнозируют 17, 19, 20 и 21 июня. 21-го фонд Фобос обещает сильный дождь с грозой. Владивосток станет новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты России. Превратить Владивосток в главное туристическое место страны может изменение климата. В частности, существенный рост средней температуры, увеличение на 1,5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас в августе ее температура доходит до 25 градусов, и показатель может расти с годами. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов и днем в Волгограде до 26 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: предаваться скуке.
1: Ну а нам, собственно, некогда скучать на последней 100-метровке рабочего понедельника. Важно, чтобы хватило сил доделать все то, что намечено. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачи. Здесь музыка, которую мы любим. Сиси Кетч впереди, Strangers by Night и Оливия Дин. So easy.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде песни дарит нам прекрасное настроение, но скажите, что нужно еще для того, чтобы легко и здорово завершить непростой рабочий день? На очереди у нас Брайан Адамс, Here I Am.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: На часах 6:30. Хорошего всем вечера. Впрочем, в нашей компании всегда отлично. Впереди нас ждет Дуа Липа, Гудини. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня кукушки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. И днем в Волгограде до 26 тепла.
5: Добрый вечер, Волгоград. Радио.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Вечер понедельника дарит самые приятные моменты в компании отличной музыки. Музыки здесь много, и впереди тройка хитов золотой коллекции: Сиа, Шандали, Энья, Wild Child. В самом начале Джой, Валери.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Продавай выгодно.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».»

0: год 2014, олимпиадный, и Сиа Шандали в нашей золотой коллекции. Хорошего всем продолжения вечера, пусть завершение рабочего дня будет добрым. Дайда впереди, White Flag, и музыка понятная без слов. В финале часа Фидель Уикет, Wicked Angel.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио СП.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Все банки осенью будут в белых списках сервисов, доступных при отсутствии интернета. Этого ожидает председатель Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. По его словам, пока в списке мало банков. И это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Это несправедливо. Надо включить все банки, считает политик. Как напоминает газета «Коммерсант», сейчас в белый список входят более 500 сервисов, среди них 5 российских банков. ВТБ, Альфа, ПСБ, МТС банк и Газпромбанк. МЧС объявила экстренное предупреждение о пожароопасности в Волгоградской области. Оно действует до конца 16 июня. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5 класс чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность, 4 класс, охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский. В список попал ряд районов, в том числе Урюпинский, Иланский, Камышинский, Городищенский и другие. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112. Посевная кампания в Волгоградской области выполнена на 95%, заявил в понедельник на заседании губернатор Андрей Бочаров. Профильному заместителю губернатора поручено держать завершение посевных работ на личном контроле. Глава региона отметил, что в мае из-за переувлажнения почвы в 5 муниципальных образованиях области аграриям пришлось скорректировать структуру ярового сева в пользу технических культур. На поддержку агропромышленного комплекса региона уже направлен 1 100 миллионов рублей – это чуть более 50% годового плана, пишут городские вести. Жителя Калачевского района, расстрелявшего 2 рыбаков на берегу Волго-Донского канала, заключили под стражу до 10 августа. 63-летнего Александра К. подозревают в покушении на убийство. Конфликт произошел на днях в 1,5 километрах от поселка Пархоменко Калачевского района. 2 волгоградца приехали порыбачить, но это не понравилось местному жителю. Он потребовал, чтобы приезжие удалились и заявил, что он сам здесь рыбачит. После этого Александр ушел, но вскоре вернулся с заряженным охотничьим ружьем и дважды прицельно выстрелил в рыбаков. В результате один из волгоградцев получил проникающее огнестрельное ранение головы, второй – ранение грудной клетки, пишет телеграм-канал «Волгоград номер один». Российские выпускники 15 июня сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Всего на эти 3 экзамена зарегистрировалось более 242 тысяч человек, передает ТАСС. Больше всего участников выбрали биологию, почти 134 тысячи, еще 24 тысячи человек сдавали географию. Письменную часть экзамена по иностранным языкам писали около 83 тысяч выпускников. Самым популярным по-прежнему остается английский. Также 11-классники сдают немецкий, французский, испанский и китайский языки. Устная часть пройдет 18 и 19 июня. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Во вторник в нашем городе переменно облачно, к вечеру кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 26.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.ру».

0: самые приятные моменты летнего вечера в компании любимой музыки, ну и, разумеется, радость по поводу завершения рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, желаю всем отличного отдыха и на флешбеке с нами далее, чуть раньше ДДТ «Ветер».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, приятные воспоминания в том числе. И на флешбеке хорошего всем вечера. Бобби Макферрин с нами. Далее и Daft Punk в коллаборации с Фарреллом Уильямсом. Get Lucky.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего, как всегда, сборник хитов золотой коллекции. Каладжера, Фейс Алямех, Дюран Дюран, Come on Down. И в самом начале опус, жизнеутверждающая Life is Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Каладжера, романтика морского побережья в нашей золотой коллекции. Да, на море отправиться было бы неплохо. Но все еще впереди. No Doubt, Don't Speak ждет нас в ближайшем музыкальном. Музыка, понятная без слов, в финале часа Джорджо Моредер и мелодия из фильма «Танец. Вспышка».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
2: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такой подход кардинально отличается от целей Евросоюза в 2022 году, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. В поселке Светлый Яр и селе Райгород под Волгоградом в ближайшую неделю будут ежедневно на 12 часов в день отключать воду. На 6 ночью с 23 до 5 утра и на 6 днем с 10 утра до 16 часов, сообщили в администрации Светлоярского района. Это необходимо для проведения работ в целях стабилизации давления в системе. Жители просят запасаться водой, когда она есть. Ограничения продлятся до 22 июня, зато после ремонта есть надежда, что давление в системе водоснабжения будет нормальным даже в часы массового разбора воды. В Волгограде назначено первое судебное заседание по делу об обращении имущества бывшего замруководителя Нижневолжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина в доход государству. Ему вменяется нарушение антикоррупционных запретов. По данным дела, Александр Галушкин, находясь на посту, приобрел имущество на неподтвержденные доходы. Речь о машине Toyota RAV4 и двух квартирах в Волгограде. Всего на 15,5 миллионов рублей. Имущество было номинально зарегистрировано на его мать, не имевшую достаточных легальных источников для таких покупок. Первое судебное заседание по делу назначено на 13 июля, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области 98% автозаправочных станций отпускают автомобильное топливо без ограничений, и только 2% АЗС ввели их, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. Там отметили, что профилактические ограничения ввели небольшие частные заправки, которые нередко работают с перебоями, им доставляют бензин в последнюю очередь. Это никак не влияет на общую ситуацию на топливном рынке Волгоградской области, остается стабильной. Ранее сообщалось, что ограничения по продаже бензина введены на некоторых АЗС «Татнефть», которых во всей Волгоградской области насчитывается всего 7, сообщает портал «Волга.нет». Чат GPT оставил российскую семью без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна, но это оказалось совсем не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты в поездку, забронировал отели, машину, но в аэропорту всю семью развернули из-за отсутствия визы. В споре россиянин даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Волгограде до 26 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Румынская певица под необычным псевдонимом Holly Molly Shotfriend. С нами музыка, которую мы любим и к которой обязательно вернемся сразу после минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авито Авто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах – Geely Manjaro, Exciter X, Evolute iSpace, Jetour T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать «золотой серединой» транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.

0: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Приятного всем вечера и отличного отдыха. На часах уже 8:30, там, где музыка прежде всего. Скоро Морган Уоллен, Love Somebody. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор выпуска ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом. Возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы. Вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы. У вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы. Ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
5: Реклама.
6: Мам, ну когда же к тете Свете?
7: Завтра идем к стоматологу.
6: Ура!
7: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. И днем в Волгограде до 26 тепла.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. И днем в Волгограде до 26 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. И днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник».

0: в романтическом вечере с нами до полуночи. Только песни о любви и самые красивые баллады. Даррен Хейс, впереди Insatiable, Джейсон Донован. Уже сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор выпуска ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятно. Близнецы, день гармонии между телом и духом. Возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы. Вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы. У вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы. Ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Волгограде до 26 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность. К вечеру кратковременный дождь и ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. И днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала...

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.